0: А ведь понял, мало что поделал, добрая дал. Утрировался на кому-то предел, все восстался по лавочке. И помогал волшебный дом, там подавно дядя кил надо. Мапа, пасату умел, и не за другом паса.
1: Мапу, ты восстался?
0: Да не увей.
1: Мапа, не увей.
0: Я тут им зим, не в нем, но бел.
1: Мал-то кел-то.